Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
2: 9217-07-22-35. Валдай ФМ. Валдай ФМ. Валдай ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Талантливый журналист Пол Кэмп, которого доставала лживая глянцевая жизнь Нью-Йорка, бросает работу в престижном издании и уезжает в Пуэрто Рико, где ром льется рекой, где дешево все, машины, яхты, девушки. Здесь саму жизнь продают за копейки. Саундтрек к фильму «Ромовый дневник».

0: С добрым утром!
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Sky.fm. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Ты на волне первой.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

В сибирский поселок приехала юная повариха Тося Кислицына. Наивная и эксцентричная девчонка. Она сует свой нос во все дела. Каждому стремится помочь. Местный красавец Илья на спор заводит с Тосей роман. Саундтрек к фильму «Девчата».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдайского округа могут подать свои инициативы для реализации в 2027 году. Прием предложений идет в рамках губернаторской программы «Инициативное бюджетирование». Глава округа Юрий Стаде напомнил, что подать идеи можно в течение августа и сентября. В программе несколько направлений. В рамках нашего выбора 2.0 принимают предложения по благоустройству территории возле социальных и образовательных объектов в сельских населенных пунктах. По направлению проект поддержки местных инициатив рассматривают идеи по ремонту и обустройству объектов культуры, спорта, мест отдыха, детских и спортивных площадок, пожарных водоемов, а также по вопросам водоснабжения, контейнерных площадок и другим темам местного значения. Отдельное направление – дорога к дому. Здесь ждут предложения по ремонту участков автомобильных дорог местного значения. Еще одно направление – поддержка территориального общественного самоуправления. Принимаются идеи по благоустройству территории ТОС. Подать заявку можно несколькими способами. Анкету можно заполнить лично на первом этаже администрации округа в Валдае, Комсомольске 19/21, либо в функциональных управлениях – Едровском, Ивантеевском, Рощинском, Семеновщинском и Яжелбицком. Также анкету можно отправить по электронной почте. Бланк доступен на сайте администрации округа. Учитель-логопед из Валдая Нина Мельникова удостоена почетной грамоты Министерства просвещения Российской Федерации. Награда вручается по приказу от 20 мая. Ее присудили за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования. Торжественное вручение состоится в рамках августовских профессиональных встреч. Педагогическое сообщество региона высоко оценивает вклад Нины Анатольевны в развитие системы обучения и поддержки детей. В Валдайском округе владельцам домашней птицы и кроликов напомнили о необходимости маркировки поголовья. До 1 сентября нужно промаркировать животных и поставить их на учет. Это касается личных подсобных хозяйств, где содержится более 10 голов птицы или кроликов. Учет ведется в компоненте «Хариот» системы ВЕТИС. Мера направлена на обеспечение прослеживаемости поголовья и оперативное реагирование при угрозе распространения болезней. За разъяснениями владельцы могут обратиться в Валдайскую районную ветеринарную станцию по телефону 220065. Специалисты проконсультируют по процедуре маркировки и помогут с оформлением данных. В Новгородской области резко вырос ущерб от дистанционного мошенничества. За июль жители региона перевели аферистам свыше 39 миллионов рублей. По данным органов внутренних дел, зафиксировано 24 случая обмана, причем больше всего пострадали жители Великого Новгорода и Новгородского округа. Эпизоды зарегистрированы в том числе в Валдайском округе. Наиболее крупная потеря – 13,5 миллионов рублей. Столько лишилась 36-летняя новгородка. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Вот это да! Только проснулись, на календаре уже среда, экватор рабочей недели, июль. 2026-го, 29-07 на календаре. Вот так, смотри, да?
4: 29-26.
3: Ребус, да, такой? Просто накидал цифр, да, вот в эту шапку. Перемешал. И вот, пожалуйста, ну, давайте. 29-7-26 июль. Еще. Короче говоря...
4: Если хотите, то и делайте с этой информацией. Это... Что мы здесь делаем?
3: Что мы делаем? Мы проснулись, пришли на работу, ведущий утреннего шоу «Активация», Сергей Грышков, Маша Малинина, готовы вместе с вами дальше просыпаться, потому что, судя по нашему настроению, мы еще как бы спим. Вы тоже, да, ну бывает такое, что вот внезапно, ну как бы... Решил не просыпаться полностью на 100%, а процентов 50 проснулось в тебе, допустим, ноги, руки, рот, а мозг еще спит. И пришел на работу. Ну ладно, ребята, мы вам такого не пожелаем. Давайте просыпаться вместе, бодриться, веселиться. Сегодня у нас среда. Сегодня мы отправимся в какое-то очень неожиданное и очень красивое путешествие. Дадим, можно так сказать, небольшую такую затравочку. Там будет много розового. Все, больше ни слова. А кроме того, по курьезе мы знаем, как там звезды поживают. И вообще много всего интересного, позитивного и полезного. Все, мозг, просыпайся.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра, который был учрежден в 2010 году на международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Инициатором учреждения даты выступили 13 государств, участвовавшие в форуме, в которых тигры еще обитают. Тигр находится под международной охраной, внесен в Красную книгу Международного союза охраны животных, Красную книгу России и другие охранные документы различных стран. Полный запрет охоты на тигров действует еще с 1947 года. В 1955 году был запрещен, а затем строго ограничен отлов тигрят. Россия также входит в число стран, где численность полосатых хищников увеличивается. На территории Российской Федерации обитает 95% популяции самого крупного в мире тигра – амурского. Примерно 200 амурских тигров обитают на территории Дальнего Востока, а всего их в России порядка 750 особей. Для этого было сделано немало, и продолжают предприниматься меры для ее увеличения.
2: 29 июля 1981 года состоялась свадьба наследника британского престола Чарльза, принца Уэльского и леди Дианы Спенсер. В этот день скромная воспитательница детского сада, младшая дочь графа Спенсера, леди Диана, стала членом английской королевской семьи. В роскошном свадебном платье с усыпанным жемчугом шестиметровым шлейфом от британских модельеров Дэвида и Элизабет Эммануэль невеста была похожа на сказочную фею. Бракосочетание наследника британского престола Чарльза, принца Уэльского и леди Дианы Спенсер состоялось в Лондонском соборе Святого Павла. При вступлении в брак Диана получила титул принцессы Уэльской, роль которой была с большим энтузиазмом воспринята публикой. В браке родились двое сыновей Уильям и Гарри, которые на момент своего рождения были вторым и третьим в линии престола наследия. Брак Дианы и Чарльза распался из-за их несовместимости и измен друг другу. Они расстались в 1992 году, вскоре после того, как проблемы в их браке стали достоянием общественности. Трудности в отношениях придавались широкой огласке вплоть до окончания бракоразводного процесса в 1996 году.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация» зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» курьезная рубрика под названием «Зацепила». Это, знаете ли, странное событие, которое где-то по какой-то причине вообще произошли. А мы вам о них рассказываем и, ну, немножечко обсуждаем.
2: Да, у нас история из Франции сегодня.

0: который как бы комар издает, и он начинает на ним, за ним лететь и полностью уничтожает.
1: Ну, знаешь, это немножечко такое, как это по мухе из пушки стрелять, да, вот это вот.
0: Ну да, сосули из лазера. Да, да. Также, да. В общем, они хотят что сделать? То есть они показали в черной комнате, запустили этот, ну, в подсвеченной черной комнате, запустили маленький дрончик, запустили комарика, и посмотрите обязательно, как это все это происходит. То есть дрон реально летит за комаром, и вот его прям, ну, ловит и уничтожает. И говорят, что такое можно будет применять, допустим, если какое-то большое масштабное событие находится рядом с какой-то болотистой местностью, да, либо какие-то поисковые штуки, комары бесят, то такой вот рой таких дронов запускаешь, и они начинают с комариками бороться. Вот, как тебе? $100 стоит дрон. Ну, надо его еще там как-то, ну, энергии ему давать, заряжать надо его.
1: Ну, не знаю, это, то есть ты такой лежишь, такой...
0: Ну, смотри, нет, он сам летает, у него датчики стоят. Вот смотри, роботы-пылесосы есть уже в мире, есть, да, уже спокойно, как само собой, даже уже животные уже на них никак внимания не обращают. Да, есть, допустим, вентиляторы, которые крутятся вправо, влево, вверх, вниз. Есть сенсорные включатели света, звуковые включатели света уже давно. И вот эти, мне кажется, антикомариные дрончики, да, вот эти вот французские по 100 баксов, скоро китайцы наладят производство за 10 или за 5, и это будет, как знаешь, ну, вот как в фильмах из будущего, что, ну, типа, тут вот робот летает, комаров убивает, этот робот пылесосит, этот робот вот еду готовит. В принципе, будущее вот оно, из мелочей строится.
1: У меня кошка охотится на мух. Комаров что-то я не видела, чтобы она на них охотилась.
0: Ну и как, удачно?
1: Да.
0: Ну вот тебе очень не нужен удачно. Такой микродрон.
1: Да. Не знаю, насколько это полезно.
0: Мухи?
1: Мухи для кошек. Наверное, это не очень полезно, но я не могу и препятствовать ее инстинктам охотника.
0: Короче, ребята, вот такие французы интересные придумали микродроны для комаров. Мне кажется, история очень даже прикольная. Так что будем следить и продолжать утреннее шоу «Активация».
2: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем классное утро. Среда, 29 июля на календаре, год 2026. Всех поздравляем, кто сегодня появился на свет. И давайте-ка уже поздравим известных людей, которых знает весь мир. У кого сегодня ДР? У Маши ребят постарше, у меня помоложе. Сегодня, кстати, международный день тигра. Так что мой братан тигр, я сделал этот жест, вы тоже давайте делайте. Тигры и тигрята, с днем рождения вас, известные, Маш, поехали, кто?
1: В 1817 году, 29 июля, родился Иван Айвазовский. У него, кстати, настоящая фамилия была Гайвазовский. Иван Константинович.
0: Прикольная фамилия, да. Гайвазовский.
1: Ну, он решил, что он будет Айвазовский. Художник, маринист, вообще один из самых известных маринистов 19 века.
0: Букву убрал, а в Грузии, например, он был бы Вайзовский. Иван Айвайзов. Ладно, все. Игорь Крутой, советский российский композитор, народный артист России, сегодня появился на свет. Игорь Крутой, да, это его настоящая фамилия. Да, Крутой. Ну, у него фамилия по паспорту Крутий, но когда уже вот он, собственно, получил паспорт, Крутой написал. Крутой, Игорь Крутой.
1: Хорошо, договорились. В 1932 году родился Игорь Баранов. Это советский и русский ученый, инженер, генеральный конструктор атомных подводных лодок с крылатыми ракетами ИКБ «Рубин». Вот так вот с
0: вау. Сергей Горобченко сегодня появился на свет. Российский актер, собственно, человек, которого мы много где видели в разных сериалах, агент национальной безопасности. Естественно, Петя Рама, бандит из Бумера. Вот. Ну, много, да, у него таких криминальных историй. Вот. Ну, есть и серьезные роли. И в театре в том числе. Поздравляем с днем рождения Сергея Горобченко.
1: В 1940 году в этот день родился Витаутас.
0: Витаутас. Ладно.
1: Томкус. Это советский, между прочим, и литовский актер театра и кино, заслуженный артист Литовской ССР.
0: И Фернандо Алонсо. Поздравляем с днем рождения. Двукратный чемпион мира серии «Формула-1». Еще он призер чемпионата мира на гонкам, по автогонкам на выносливость. Победитель гонки 24 часа Лемана. И вообще человек, который имеет, ну, такую серьезную гоночную историю. Вот, между прочим. А также он, собственно, сын гонщика. И вообще человек классный. Фернандо Алонсо, с днем рождения. Всех поздравили. А прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что обещают нам звезды. Овны, старайтесь не действовать под влиянием сиюминутных желаний. Тельцы, найдите проверенного человека, чтобы поделиться секретом, который вот-вот появится. Близнецы, есть возможность решить все дела одним махом. Раки, не стоит сомневаться в друзьях. Вы либо верите им, либо нет. Львы, полагайтесь на вдохновение и не думайте о практической выгоде. Девы, наиболее решительны и бескомпромиссны вы будете в первой половине суток. Весы, не сдерживайте инициативу своего любимого человека, позвольте ему действовать. Скорпионы, не думайте много о работе, позвольте себе полениться и помечтать. Стрельцы, к выполнению любой задачи следует подойти творчески. Козероги, если семья играет в вашей жизни слишком большую роль, вы будете обречены подчиниться. Водолеи, не молчите о том, что знаете, сейчас не следует хранить конфиденциальность. Рыбы, будьте готовы сорваться с места по первому же сигналу начальства. Всем знакам зодиака желаем невероятных перспектив.

0: Ну все, начинается самое прекрасное вообще на этой неделе.
1: Что?
0: Это, конечно же, наши путешествия. Пусть они виртуальные пока что, но главное, как вы знаете, во всех этих позитивных мышлениях, это представить себе все настолько досконально, как будто это уже произошло. И вот, как всегда, по средам мы летим в путешествие. И мы летим...
1: в самую густонаселенную страну в мире.
0: Да,
1: мы летим в Индию.
0: В Индию. И, возможно, вы скажете: о, нет, о, я не хочу. Может, я тоже не хочу. Но, знаете, настолько красивый город мы выбрали, что туда вы точно захотите.
1: Мы летим в один из крупнейших городов Индии, в столицу штата Раджастхан. Город называется Джайпур. Ну и вот в начале эфира сегодня, кто слышал, кто не слышал, этот город называют розовым городом. И есть за что его так называть. Маша, давай. Куда первым делом в розовом Джайпуре мы отправимся?
0: Отправиться можно вообще в любую сторону, потому что розовый там везде. Вообще главная фишка этого города, там многие очень подстройки сделаны из розового песчаника. Но я вас приглашаю в Хава-Махал. Это творение индийских мастеров, называется «Дворец ветров». Расположено в самом центре Джайпура, является частью дворцового комплекса, а точнее это было специальное здание для гарема. Оно было построено в 18 веке.
1: Женское общение.
0: Из красного и розового песчаника, да, по задумке архитектора замок выполнен в виде короны Кришны. Его фронтальная часть, розовая абсолютно, содержит 953 окошечка, украшенного изящными узорными решетками. И через них вот эти джоны махараджи могли наблюдать за городской жизнью, но при этом они могли выйти и пожить городской жизнью.
1: Ну вот, ну что, извините, такая судьба была у них. Я бы отправился, конечно же, в то место, о котором ты сказала, еще форт Джайпур. Вообще люблю вот всякие форты, всякие эти вот... сооружения, которые и в Индии есть, и в соседних странах с Индией есть. То есть, ну, первым делом, когда приезжает, собственно, или враг, или друг, он что, он видит форт, он видит это сооружение здоровое, красивое. Форт Джайпура, значит, большая, могучая такая стена и очень красивая. Там есть в этом форте дворики, все тоже из розового камня. Есть множество музеев, потому что помещения, которые были для армии, для солдат, теперь это пустые. То есть там сейчас всякие разные музеи. Есть коллекция многих видов оружия, которые украшены золотом и бриллиантами. Вот. Также там в зале Мубарак Махал есть знаменитые слоновые ворота, которые выполнены с резьбой по мрамору. Плюс там еще музей музыкальных инструментов. То есть как бы и вид красивый, и посмотреть есть что.
0: Также там есть, ну, вообще там очень много всяких дворцов, очень много всяких храмов, но так как у нас путешествие, наши рассказы о путешествии несколько ограничены, то пойдемте сходим в музей ручной печати Анохи, или Анохи, не знаю. Это, кстати, не только музей, но и творческая мастерская, там реально сидят художники, они занимаются древним ремеслом, вручную окрашивают ткань. Как они это делают, может, видели где-то в коротких видео, да, как они печатями наносят на ткань рисунки.
1: Да.
0: И посетителям там показывают старинные вот эти клише для печати, весь процесс нанесения рисунка на ткань. Можно даже приобщиться к созданию красочного текстиля, можно самим попробовать это сделать, приобрести можно и полотенце, скатерти, рубашки. Не очень все дорого, качество просто супер. И, кстати, все это в единственном экземпляре, только-только из подруг мастера.
1: Ну и самое главное, ну понятно, что индийская еда мы знаем, много пряностей, очень-очень все такое, что хочется...
0: Уже пропустили. Он был в начале мая.
1: Джайпур находится не на берегу Индийского океана, но все равно там есть интересные места. Например, если вы хотите охладиться, это искусственное водохранилище Мэнсагар. Есть сезонная река Моррел, которая только в сезон дождей протекает. Когда сезона дождей нет, извините, но реки этой нет.
0: Не протекает.
1: Ну, да, и две знаменитые реки, которые в Джайпуре есть, это река Банас и Банганга. И вот там процветает рафтинг, то есть активно. Ты приезжаешь в специальный лодочный клуб, покупаешь билет, тебе дают этот рафт, этот плот, и ты вот уже с инструктором, либо если у тебя есть какой-то допуск и разрешение, едешь вот и смотришь, во-первых, на город с воды, это всегда очень интересно. Вспомни все столицы, где есть вода, где есть реки, всегда интересно посмотреть на город с воды, а не наоборот. И, соответственно, вот рафтинг, друзья, если вам нравится активный туризм, в Джайпуре можно им заняться. Ну и просто ходите, гуляйте, впитывайте всю эту архитектуру, впитывайте всю эту красоту. И самое главное, когда вы в Индии и в любой другой азиатской стране, вода бутилированная.
0: Только.
1: Только бутилированная, ручки моем, салфеточки влажные берем с собой.
0: Да, и даже если вы просто решили ротик прополоскать, сделайте это водой из бутылки.
1: Да, будьте аккуратны и голову тоже берегите. А мы летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Сегодня у нас среда, сегодня 29 июля, как всегда, в среду, да и во вторник, и в понедельник, и в четверг тоже, кстати, мы играем «Верю-не верю». Обмениваемся фактами, факты правдивые, факты лживые, если вдруг удается, собственно, угадать какой-то факт, то тут же ты забираешь балл.
2: Да.
1: Если не удается, то выиграл. Я сегодня начинаю. Сегодня у меня факты про железную дорогу, Маша. Веришь ли ты, что в Швеции есть такой железнодорожный вокзал, в котором люди, находясь внутри, выделяют тепло, и это тепло идет на обогрев офисного здания? Вот такая сложная.
2: Ну, может быть.
1: Ну да, потому что я бы такого никогда не придумал. В Швеции действительно есть такой железнодорожный вокзал. Люди, которые там находятся, так или иначе, какое-то, как они, я только не понимаю, как они это тепло собирают, но люди, тепло, выделяемое пассажирами, оно используется для обогрева офисного здания, которое рядышком находится. Представляешь, додумались. То есть вот ты просто дышишь, ходишь по этому вокзалу, а у тебя так теплый воздух забирается, и офисный. Ну, главное, чтобы в этом офисном здании пахло вкусно. А то, мало ли, вокзал же. 1-0 в твою пользу, давай.
2: Что у тебя с географией?
1: Ну, у меня пятерка по географии в школе.
2: Да?
1: Была.
2: Ну, давай,
1: конечно,
2: проверим.
1: Ты знаешь. Давай.
2: Веришь ли ты, что старинный город России под названием Сарапул находится в Удмуртии?
1: Да, конечно. Я верю.
2: Молодец.
1: Спасибо большое.
2: Умничка. Пятерку по географии подтвердил.
1: Я просто люблю на поездах ездить по стране.
2: У меня просто не очень хорошая оценка была по географии, поэтому я думала, что это очень сложный вопрос.
1: Да нет, просто это... Ты что, на поезде ездишь, когда там станция Сарапул известна? И 1-1 получается. И про вокзал еще один факт. Веришь ли ты, что во время Сталинградской битвы железнодорожная станция переходила из рук в руки 14 раз в течение одного дня?
2: Чего?
1: Ну, Сталинградская битва.
2: Ага.
1: Великая Отечественная война.
2: Да.
1: И вот станция, железнодорожная станция, одна из, которая там была, переходила из рук в руки 14 раз. То есть сначала врага выбивают, потом выбивают нас, потом мы врага, потом они.
2: А вдруг 13?
1: Ну, я не знаю. Да нет, просто.
2: Нет.
1: Ну, это правда, это правдивый факт. 14 раз было, представляешь, за сутки.
2: Обалдеть.
1: Обалдеть, ребята. В общем, я молодец. 2-1.
2: Почему
1: на этой неделе.
2: Не радуешься?
1: 2-1, ну ничего страшного. Хотел в сухую победить на этой неделе, но не получится. Но хотя бы завтра ничья, может быть. Самое главное, что вы тоже много узнаете, а это классно. Мы летим дальше.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: Звездная пыль в утреннем шоу «Активация». Звездные новости, свежие, горячие, как пирожки, какие-нибудь с капустой.
3: А сегодня, с луком, с яйцом.
2: Ну что ж, узнаем, что в жизни богатых, знаменитых, наших любимых актеров, певцов происходит.
3: Ну вот какая ситуация бывает? Ну, вот есть звезды, которые, знаешь, хайпуют на своих браках, на своих молодых, не очень молодых невестах и женихах. А вот есть прекрасная девушка Мелани Си из группы Spice Girls. Вот, она замуж вышла. Муж у нее, он младше ее на... Сколько? На 10 лет ее младше. Это австралийский манекенщик Крис Дингвол. Вот, а дизайн свадебного платья для Мелани Си, угадай, кто делал? Кто у нее есть подружка-модельер-то?
2: Виктория Бекхэм.
3: Викуся? Вика Бекхэм, конечно же, сделала. В общем, Мел Си, собственно, давно уже встречалась с этим молодым человеком. И только сейчас решили все-таки пойти в ЗАГС. Все-таки надо, ну, брак, важно, все. Вот, выбрала простое платье, которое придумала Виктория Бекхэм. И, собственно, только Вика не пошла на свадьбу. Все остальные были спайсетки, а Вика не пошла, потому что она была с мужем. Помнишь, это вот мем с чемпионата мира по футболу, где, значит, Дэвид Бекхэм смотрит, как его сборная обыгрывает Францию. Он там весь вот так вот. А Вика сидит просто Бекхэм вот так вот в сторону смотрит, типа... Сколько там матч идет, когда закончится? Ну, просто дети все поехали с мужем, а не пошла. Говорит, я лучше бы на свадьбу. Представляешь, они бы там на свадьбе-то зажгли. Но в любом случае, речь не про Вику Бекхэм, а говорим про Мел Си, которая, собственно, вот... Теперь вместо футбола выбрала свою свадьбу и не прогадала. Красивый мужчина, она красивая. И теперь вот новая ячейка общества, представляешь? Как классно вот пойти на свадьбу, где Spice Girls не гости, имеется в виду, что не выступают на сцене, а вот тусуются. Вот они там, понимаешь, хоровое такие.
2: Круто.
3: Viva Forever. С того зла. Вот, очень круто было. Вот я тебе покажу фотку, как она выглядит. Мелани Си. Шикарно. Такая спортсменка.
2: Такая вся, да,
3: фитнес.
2: На ЗОЖе, на спорте, на сушке, на массе.
3: Да, мужчина у нее просто такой, ну, этот...
2: Такой Николай Костер-Вальдау.
3: Вальдау. В общем, ребят, загуглите. А, все, всех, у кого свадьба на этой неделе, поздравляем, ребят. Вы классные. А мы идем что делать?
2: А мы идем...
3: Мечтать о путешествиях и новый день начинать вместе с вами. Это было утреннее шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малинина. Пока.
2: Пока-пока.
1: Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин накануне подписал закон, распространяющий действие системы обязательного страхования вкладов на электронные денежные средства клиентов в банках. Соответствующий документ вступит в силу через 180 дней. Сейчас в случае отзыва у банка лицензии базовый размер страхового возмещения по вкладам составляет 1 400 000 рублей, однако деньги на электронных кошельках этой защиты не имеют. Новый закон устраняет этот пробел, распространяя на ЭДС гарантии системы страхования вкладов по тем же принципам, что действуют для вкладов и банковских счетов. Но для этого владелец электронного кошелька должен пройти идентификацию полную или упрощенную. На анонимные электронные кошельки страховая защита распространяться не будет. Одновременно предусматривается, что требования физлиц по договорам перевода электронных денежных средств будут удовлетворяться в первую очередь. В России в ведении МЧС передаются полномочия по утверждению правил противопожарного режима, порядка расчетов пожарного риска и критериев отнесения населенных пунктов и детских лагерей к зонам риска лесных пожаров. Кроме того, МВД наделяется правом утверждать порядок перевозки детей в автобусах по согласованию с Росавтодором, правила сдачи экзаменов на права, выдачи и возврата водительских удостоверений, а также сможет устанавливать правила проведения техосмотра, порядок его организации для автобусов и будет вести единую информационную систему техосмотра. МВД также будет устанавливать порядок осмотра машин при регистрации, требования к должностным лицам и порядок изготовления номерных агрегатов. А размер платы за сведения из реестра останется за правительством. В России теперь запрещено строительство капитальных объектов, в том числе жилых домов, больниц и школ, в зонах затопления и подтопления. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Вводный кодекс и закон о безопасности гидротехнических сооружений добавлены изменения. Новый закон запрещает любое капитальное строительство в зоне паводков, а также освоение таких территорий под капитальное строительство. К объектам капитального строительства, в частности, относятся жилые дома, общественные здания, офисы, больницы, школы, а также производственные и административные здания. Исключение в законе сделано только для капитальных сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территории и объектов от затопления. Жара, обезвоживание и яркое солнце чаще всего провоцируют приступы мигрени летом, сообщила врач-невролог Эльмира Зайнетдинова. По ее словам, играют роль перегрев, недостаток воды, яркий солнечный свет. В жару мы потеем и, соответственно, теряем воду, поэтому обязательно пьем больше жидкости. Гипоталамус – это часть мозга, которая отвечает за теплообмен. И яркое слепящее солнце – нередкий триггер в обычной жизни. Чтобы снизить риск приступов мигрени, врач рекомендовала пить больше воды, по возможности оставаться в прохладных помещениях и не выходить на улицу часы максимальной жары без необходимости. Если нельзя избежать пребывания на солнце, следует использовать головной убор и солнцезащитные очки. Курс доллара на сегодня 81.13, а курс евро 93.58. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленный Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии. Старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермин в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджесс вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Валдай FM. Валдай FM. Валдай FM. Валдай FM. Только хиты, только позитив. Валдай.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: В сибирском поселке лесозаготовителей при загадочных обстоятельствах погибает молодой рабочий Женя Столетов. Дело поручено вести следователю Прохорову. Чем больше Прохоров узнает о Столетове, тем меньше верит в случайность его гибели. Уж слишком неудобным человеком был Женя. Саундтрек из сериала «И это все о нем».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдайского округа могут подать свои инициативы для реализации в 2027 году. Прием предложений идет в рамках губернаторской программы «Инициативное бюджетирование». Глава округа Юрий Стаде напомнил, что подать идеи можно в течение августа и сентября. В программе несколько направлений. В рамках нашего выбора 2.0 принимают предложения по благоустройству территории возле социальных и образовательных объектов в сельских населенных пунктах. По направлению проект поддержки местных инициатив рассматривают идеи по ремонту и обустройству объектов культуры, спорта, мест отдыха, детских и спортивных площадок, пожарных водоемов, а также по вопросам водоснабжения, контейнерных площадок и другим темам местного значения. Отдельное направление – дорога к дому. Здесь ждут предложения по ремонту участков автомобильных дорог местного значения. Еще одно направление – поддержка территориального общественного самоуправления. Принимаются идеи по благоустройству территории ТОС. Подать заявку можно несколькими способами. Анкету можно заполнить лично на первом этаже администрации округа в Валдае, Комсомольске 19/21, либо в функциональных управлениях – Едровском, Ивантеевском, Рощинском, Семеновщинском и Яжелбицком. Также анкету можно отправить по электронной почте, бланк доступен на сайте администрации округа. Учитель-логопед из Валдая Нина Мельникова удостоена почетной грамоты Министерства просвещения Российской Федерации. Награда вручается по приказу от 20 мая. Ее присудили за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования. Торжественное вручение состоится в рамках августовских профессиональных встреч. Педагогическое сообщество региона высоко оценивает вклад Нины Анатольевны в развитие системы обучения и поддержки детей. В Валдайском округе владельцам домашней птицы и кроликов напомнили о необходимости маркировки поголовья. До 1 сентября нужно промаркировать животных и поставить их на учет. Это касается личных подсобных хозяйств, где содержится более 10 голов птицы или кроликов. Учет ведется в компоненте «Хариот» системы ВЕТИС. Мера направлена на обеспечение прослеживаемости поголовья и оперативное реагирование при угрозе распространения болезни. За разъяснениями владельцы могут обратиться в Валдайскую районную ветеринарную станцию по телефону 220065. Специалисты проконсультируют по процедуре маркировки и помогут с оформлением данных. В Новгородской области резко вырос ущерб от дистанционного мошенничества. За июль жители региона перевели аферистам свыше 39 миллионов рублей. По данным органов внутренних дел, зафиксировано 24 случая обмана, причем больше всего пострадали жители Великого Новгорода и Новгородского округа. Эпизоды зарегистрированы в том числе в Валдайском округе. Наиболее крупная потеря – 13,5 миллионов рублей. Столько лишилась 36-летняя новгородка. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170

Yeah. И горизонт завален пустыми обещаниями на прощание. Но он любил смотреть и вслед. Он любил смотреть и вслед. Ха. Мысленно замкнулся круг, да. Она попала под влияние подруг. Он не любит тебя и не дарит тебе розы. Но, детка, вытри слезы.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Он профессиональный грабитель банков, который решил отойти от дел. Но стать честным, будучи вором, не так-то просто. Ему придется дать отпор продажным копам, чтобы спасти свое имя и любимую. Саундтрек к фильму «Честный вор».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте.
3: Удары вооруженных сил Украины в Геленджике и Московской области свидетельствуют об общей эскалации конфликта. Как заявили в Управлении Верховного комиссариата Организации Объединенных Наций по правам человека, необходимо делать все, чтобы не допускать жертв среди мирного населения. Добавлю, ранее в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, спонсорами нынешнего терроризма являются натовские страны. Российские дипломаты указывают, ранее НАТО и Евросоюз декларировали нулевую толерантность к терроризму. Сейчас же они сами стали частью международной террористической деятельности. Кремль называет терроризмом удары вооруженных сил Украины по гражданским объектам, которые не имеют отношения к военно-промышленному комплексу. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, в случае выполнения украинской стороной парафированного еще в 2022 году в Стамбуле проекта двустороннего соглашения, конфликт уже бы закончился. Закон, призванный стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить горюче-смазочными материалами граждан и предприятия, принят на государственном уровне. Документ предусматривает создание стимулов для поставок в Россию топлива в условиях временного дефицита. Изменения по предложению правительства внесены в налоговый кодекс. Новый механизм будет работать только при действующем запрете на экспорт этой важной для страны продукции. Для сдерживания роста внутренних цен на дизельное топливо власть установит импортный демпфер, то есть введут для предприятий компенсацию за поставки горючего по ценам ниже экспортных. Таким образом, для дизтоплива вводится тот же механизм, который уже действовал для автомобильного бензина. По оценкам Минэнерго, это поможет сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок импортного дизеля на внутренний рынок страны. Кодекс об административных правонарушениях расширен перечнем статей, предусматривающих выдворение мигрантов. Их число увеличилось с 22 до 45. К таковым относятся дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. Ранее за это был предусмотрен только штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Теперь для иностранцев полагается обязательная депортация. Кроме того, высылка вводится за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, Федеральной службы безопасности, органов госохраны, а также Росгвардии и других силовых структур. Для иностранцев это дополняется обязательным выдворением в дополнение к штрафу. Закон также ужесточает наказание за пропаганду или публичное демонстрирование запрещающей символики, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, а также дискредитацию вооруженных сил России и за призывы к введению санкций против страны. С сентября продукцию АвтоВАЗа, в частности «Ладу Ларгус», можно будет арендовать по подписке. Автопроизводитель добавит эту модель в свой сервис долгосрочной аренды. Одновременно услуга станет доступна юридическим лицам, для организации подготовили отдельный договор. При долгосрочной аренде автомобиль, как правило, предоставляют с техническим обслуживанием и сезонной резиной, а страховка уже входит в стоимость. Эксперты отмечают, сервис долгосрочной аренды наиболее актуален тем, кому нужна машина, но они не хотят ее покупать и не хотят ее владеть. В настоящее время по подписке доступен седан «Лада Веста» в комплектации «Практик». Стоимость данной услуги на «Ладу Ларгус» будет составлять без малого 44 тысячи рублей в месяц. К управлению допускается до 3 водителей. Лимит пробега – 30 тысяч километров в год. В стоимость подписки уже включены ОСАГО, КАСКО, сезонная смена шин, телематика и обслуживание у официального дилера. Официальный курс американского доллара – 81 рубль 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 58 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Который день ты сам не свой, не в ладах с головой, потерян.
2: Не понимаешь, что же станет с тобой, с твоей.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Молодой писатель Дэн влюблен в стриптизершу Элис. Хотя он не прочь закрутить роман с модным фотографом Анной. В то же время мрачный мачо Ларри становится бойфрендом Анны. Однако встречается и с Элис. И никто из них не способен разобраться в своих чувствах и окончательно определиться, с кем же он желает остаться. Отношения внутри любовного четырехугольника постепенно накаляются, бросая героев в пучину страстей и неумолимо приближая их к парадоксальной развязке. Саундтрек к фильму «Близость».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдайского округа могут подать свои инициативы для реализации в 2027 году. Прием предложений идет в рамках губернаторской программы «Инициативное бюджетирование». Глава округа Юрий Стаде напомнил, что подать идеи можно в течение августа и сентября. В программе несколько направлений. В рамках нашего выбора 2.0 принимают предложения по благоустройству территории возле социальных и образовательных объектов в сельских населенных пунктах. По направлению проект поддержки местных инициатив рассматривают идеи по ремонту и обустройству объектов культуры, спорта, мест отдыха, детских и спортивных площадок, пожарных водоемов, а также по вопросам водоснабжения, контейнерных площадок и другим темам местного значения. Отдельное направление – дорога к дому. Здесь ждут предложения по ремонту участков автомобильных дорог местного значения. Еще одно направление – поддержка территориального общественного самоуправления. Принимаются идеи по благоустройству территории ТОС. Подать заявку можно несколькими способами. Анкету можно заполнить лично на первом этаже администрации округа в Валдае, Комсомольске 19/21, либо в функциональных управлениях – Едровском, Ивантеевском, Рощинском, Семеновщинском и Яжелбицком. Также анкету можно отправить по электронной почте. Бланк доступен на сайте администрации округа. Учитель-логопед из Валдая Нина Мельникова удостоена почетной грамоты Министерства просвещения Российской Федерации. Награда вручается по приказу от 20 мая. Ее присудили за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования. Торжественное вручение состоится в рамках августовских профессиональных встреч. Педагогическое сообщество региона высоко оценивает вклад Нины Анатольевны в развитие системы обучения и поддержки детей. В Валдайском округе владельцам домашней птицы и кроликов напомнили о необходимости маркировки поголовья. До 1 сентября нужно промаркировать животных и поставить их на учет. Это касается личных подсобных хозяйств, где содержится более 10 голов птицы или кроликов. Учет ведется в компоненте «Хариот» системы ВЕТИС. Мера направлена на обеспечение прослеживаемости поголовья и оперативное реагирование при угрозе распространения болезни. За разъяснениями владельцы могут обратиться в Валдайскую районную ветеринарную станцию по телефону 220065. Специалисты проконсультируют по процедуре маркировки и помогут с оформлением данных. В Новгородской области резко вырос ущерб от дистанционного мошенничества. За июль жители региона перевели аферистам свыше 39 миллионов рублей. По данным органов внутренних дел, зафиксировано 24 случая обмана, причем больше всего пострадали жители Великого Новгорода и Новгородского округа. Эпизоды зарегистрированы в том числе в Валдайском округе. Наиболее крупная потеря – 13,5 миллионов рублей. Столько лишилась 36-летняя новгородка. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучший

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

Книга ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Франция. Начало 19 века. Беглый каторжник Жан Вальжан, приговоренный к тюремному заключению, вынужден долгие годы скрываться от жестокого правосудия. Инспектор парижской полиции Жавер считает его поимку делом всей своей жизни. После смерти Фантины, женщина, за судьбу которой Жан Вальжан считал себя в ответе, единственным близким ему человеком остается ее дочь Казетта. Ради счастья девушка Жан готова на все. Саундтрек к фильму «Отверженные».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотников. Российские войска ночью поразили в Киеве логистический центр МЛП «Чайка», инновационный терминал и логистический центр «Новой почты», а также логистический центр «Эпицентр». Об этом сообщили в Минобороны России. Российские военные при помощи БПЛА «Герань» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в 80 километрах юго-восточнее города Очаково в акватории Черного моря. Пожары возникли в Киеве после серии взрывов. Небо над столицей Украины с утра было затянуто дымом. Кроме того, южнее Одессы бойцы атаковали три сухогруза с вооружением и военным имуществом. Противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики являются одними из приоритетов работы Госдумы, заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Принятие решений в этих сферах направлено в первую очередь на защиту наших граждан, написал он в канале на платформе Макс. Володин отметил, что в четверг вступит в силу закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. По его словам, им вводится уголовная ответственность за нарушение ряда требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства. Более 150 предприятий в России включены в каталог производителей школьной формы. Мощности отечественных компаний позволяют выпускать весь основной ассортимент таких товаров, рассказали в Минпромторге. Российская легкая промышленность способна полностью удовлетворить спрос на школьную форму в стране. Отечественные предприятия готовы обеспечить образовательные организации и семьи качественной, безопасной и конкурентоспособной формы, отметили в Минпромторге. Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID на платформе МАКС. Он действует наравне с бумажными документами, и использовать его можно по желанию, рассказала Минцифры. Применять цифровой ID можно только для получения положенных льгот. Например, его можно будет использовать в ряде вузов для прохода в здания, в музеях, в кинотеатрах для получения скидок и подтверждения возраста, а также в транспорте при оформлении льготных проездов. Минцифры напомнила, чтобы создать ID на национальной платформе, необходимо открыть раздел «Цифровой ID», нажать кнопку «Создать QR», предоставить согласие на обработку персональных данных и придумать пин-код для входа. Курс доллара на сегодня 81.13, курс евро 93.58. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрелл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Межконтинентальный авиарейс. Билл Маркс, воздушный маршал, который обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщение с угрозами от маньяка-террориста. Преступник просчитал все ходы и подставил под обвинение самого спецагента. Теперь Маркс – цель спецслужб США. Ему остается одно – вычислить и обезвредить преступника, спасти пассажиров и свою любовь, которую он обретает на краю гибели. До взрыва остаются считанные минуты. Саундтрек к фильму «Воздушный маршал».

хотел убить, более однажды убил. И не выбирал путь, он нашел меня сам. Но я устал так жить и меняю свой план. Я для чего это все, чтоб ты поняла, и не было я. 24 часа, я твой теперь только ласковый хам. Если идешь за меня, прими это все как очищенный факт. Я так долго ждал тебя, что не хочу потерять. С тобой я как новый, себе незнакомый. И только ты знаешь.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдайского округа могут подать свои инициативы для реализации в 2027 году. Прием предложений идет в рамках губернаторской программы «Инициативное бюджетирование». Глава округа Юрий Стаде напомнил, что подать идеи можно в течение августа и сентября. В программе несколько направлений. В рамках нашего выбора 2.0 принимают предложения по благоустройству территории возле социальных и образовательных объектов в сельских населенных пунктах. По направлению проект поддержки местных инициатив рассматривают идеи по ремонту и обустройству объектов культуры, спорта, мест отдыха, детских и спортивных площадок, пожарных водоемов, а также по вопросам водоснабжения, контейнерных площадок и другим темам местного значения. Отдельное направление – дорога к дому. Здесь ждут предложения по ремонту участков автомобильных дорог местного значения. Еще одно направление – поддержка территориального общественного самоуправления. Принимаются идеи по благоустройству территории ТОС. Подать заявку можно несколькими способами. Анкету можно заполнить лично на первом этаже администрации округа в Валдае, Комсомольский 19/21, либо в функциональных управлениях – Едровском, Ивантеевском, Рощинском, Семеновщинском и Яжелбицком. Также анкету можно отправить по электронной почте, бланк доступен на сайте администрации округа. Учитель-логопед из Валдая Нина Мельникова удостоена почетной грамоты Министерства просвещения Российской Федерации. Награда вручается по приказу от 20 мая. Ее присудили за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования. Торжественное вручение состоится в рамках августовских профессиональных встреч. Педагогическое сообщество региона высоко оценивает вклад Нины Анатольевны в развитие системы обучения и поддержки детей. В Валдайском округе владельцам домашней птицы и кроликов напомнили о необходимости маркировки поголовья. До 1 сентября нужно промаркировать животных и поставить их на учет. Это касается личных подсобных хозяйств, где содержится более 10 голов птицы или кроликов. Учет ведется в компоненте «Хариот» системы ВЕТИС. Мера направлена на обеспечение прослеживаемости поголовья и оперативное реагирование при угрозе распространения болезней. За разъяснениями владельцы могут обратиться в Валдайскую районную ветеринарную станцию по телефону 220065. Специалисты проконсультируют по процедуре маркировки и помогут с оформлением данных. В Новгородской области резко вырос ущерб от дистанционного мошенничества. За июль жители региона перевели аферистам свыше 39 миллионов рублей. По данным органов внутренних дел, зафиксировано 24 случая обмана, причем больше всего пострадали жители Великого Новгорода и Новгородского округа. Эпизоды зарегистрированы в том числе в Валдайском округе. Наиболее крупная потеря – 13,5 миллионов рублей. Столько лишилась 36-летняя новгородка. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 20.

Валда FM. Первая местная радиостанция. You are one in a million, yes you are.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Тридцатилетний капитан хоккейной команды «Дуганов» – знаменитый и опытный игрок. Решает бороться за сопротивление долголетия таких стариков, как он. Остро переживая ссору с любимой девушкой, Дуганов добивается участия в решающем финальном матче между двумя сильнейшими командами и добивается победы. Саундтрек к фильму «Хоккеисты».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата в Калужской области по заданию СБУ. По данным ФСБ, подозреваемый инициативно установил сотрудничество с представителем СБУ, после чего, выполняя его задание, нанес надписи с оскорблениями представителей органов власти России на стены жилых домов. Позднее куратор предложил поджечь здание военного комиссариата, для чего молодой человек провел разведку объекта, приобрел компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью. При попытке совершения преступления злоумышленника задержали сотрудники ФСБ России. При обыске у него обнаружили и изъяли несколько канистр с зажигательной смесью, а также средства связи, содержащие переписку с куратором. Возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин подписал накануне закон, который ужесточает контроль за производством лекарств и предусматривает возможность приостанавливать действие лицензии на такое производство при выявлении нарушений. Поправки внесены в закон об обращении лекарственных средств и несколько других законов. Так, если при проверке производства выявят критические нарушения правил GMP, создающие риск выпуска некачественных препаратов, то лицензию и сертификат GMP приостановят на срок до 120 дней. При этом по просьбе производителя заморозку лицензии можно будет продлить еще на 60 дней. Однако такой запрос можно будет оставить только по прошествии 60 дней с момента приостановки действия лицензии. Если за время заморозки нарушения не устранят, лицензия прекращается. Обнаруженные некачественные лекарства при этом можно будет не только изымать, но и уничтожать. Большой потенциал есть у России и Бразилии в совместной разработке перспективных морских технологий, в том числе робототехники, беспилотных и автономных аппаратов, заявил глава морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилии. Среди перспективных тем сотрудничества он также назвал природоподобные технологии, которые сегодня активно развиваются в России. Патрушев добавил, что наша страна приглашает Бразилию сотрудничать в области морской логистики. Патрушев отметил непростую обстановку, которая складывается сейчас в Мировом океане, который вновь становится ареной для геополитической борьбы. Роспотребнадзор информирует граждан о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа, начале сентября, и призывает соблюдать меры личной профилактики. Риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей на данный момент. В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и как можно быстрее обратиться в медучреждение. Курс доллара на сегодня 81.13, курс евро 93.58. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: Внимание твое но снится опять.
1: Новая песня.
2: Новая песня
1: на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Американский вертолет был сбит партизанами в Южной Америке. Оставшийся в живых экипаж попал в плен. ЦРУ бросает лучшие силы для освобождения американских граждан. Элитная группа спецназа во главе с Датчем отправляется в южноамериканские джунгли. Но там немало повидавшим бойцам предстоит встретиться невероятным ужасом. Саундтрек к фильму «Хищник».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдайского округа могут подать свои инициативы для реализации в 2027 году. Прием предложений идет в рамках губернаторской программы «Инициативное бюджетирование». Глава округа Юрий Стаде напомнил, что подать идеи можно в течение августа и сентября. В программе несколько направлений. В рамках нашего выбора 2.0 принимают предложения по благоустройству территории возле социальных и образовательных объектов в сельских населенных пунктах. По направлению проект поддержки местных инициатив рассматривают идеи по ремонту и обустройству объектов культуры, спорта, мест отдыха, детских и спортивных площадок, пожарных водоемов, а также по вопросам водоснабжения, контейнерных площадок и другим темам местного значения. Отдельное направление – дорога к дому. Здесь ждут предложения по ремонту участков автомобильных дорог местного значения. Еще одно направление – поддержка территориального общественного самоуправления. Принимаются идеи по благоустройству территории ТОС. Подать заявку можно несколькими способами. Анкету можно заполнить лично на первом этаже администрации округа в Валдае, Комсомольске 19/21, либо в функциональных управлениях – Едровском, Ивантеевском, Рощинском, Семеновщинском и Яжелбицком. Также анкету можно отправить по электронной почте, бланк доступен на сайте администрации округа. Учитель-логопед из Валдая Нина Мельникова удостоена почетной грамоты Министерства просвещения Российской Федерации. Награда вручается по приказу от 20 мая. Ее присудили за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования. Торжественное вручение состоится в рамках августовских профессиональных встреч. Педагогическое сообщество региона высоко оценивает вклад Нины Анатольевны в развитие системы обучения и поддержки детей. В Валдайском округе владельцам домашней птицы и кроликов напомнили о необходимости маркировки поголовья. До 1 сентября нужно промаркировать животных и поставить их на учет. Это касается личных подсобных хозяйств, где содержится более 10 голов птицы или кроликов. Учет ведется в компоненте ХРИОТ системы ВЕТИС. Мера направлена на обеспечение прослеживаемости поголовья и оперативное реагирование при угрозе распространения болезни. За разъяснениями владельцы могут обратиться в Валдайскую районную ветеринарную станцию по телефону 220065. Специалисты проконсультируют по процедуре маркировки и помогут с оформлением данных. В Новгородской области резко вырос ущерб от дистанционного мошенничества. За июль жители региона перевели аферистам свыше 39 миллионов рублей. По данным органов внутренних дел, зафиксировано 24 случая обмана, причем больше всего пострадали жители Великого Новгорода и Новгородского округа. Эпизоды зарегистрированы в том числе в Валдайском округе. Наиболее крупная потеря – 13,5 миллионов рублей. Столько лишилась 36-летняя новгородка. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Действие фильма начинается в Ирландии 1949 года и перемещается в 1957. Мы знакомимся с тремя подругами и узнаем их через восприятие. В основном, одной из них крупной, некрасивой, но неординарной девушки Бенни с живым умом и большим бюстом. Ей нравится красивый молодой парень Джек из их же колледжа. И ему с ней просто и легко. Он сам признается, что может говорить с ней о таких вещах, о каких никогда не смог бы говорить с кем-нибудь другим. Ее красивая подруга забеременела, а когда ее любовник бросил ее, дав денег на аборт, она соблазнила Джека, объявив, что ребенок от него. Саундтрек к фильму «Круг друзей».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Европейский Союз и НАТО уничтожили последние основы возможной системы европейской безопасности. Как отметили в Министерстве иностранных дел России, решения западных государств разрушили механизмы, которые в будущем могли бы стать основой для формирования единой архитектуры стабильности на континенте. Колоссальные средства, потраченные западными странами на поддержку киевского режима, могли бы превратить Украину в технологический Дубай. Однако все идет на закупку беспилотников, включая дальнобойные системы с реактивными двигателями, а также ракеты и истребителей. Это, по словам российских дипломатов, никак не способствует установлению мира. Как ранее отмечал Владимир Путин, вооруженные силы Украины превратились в террористическую организацию. Президент России заявил, нелегитимный режим в Киеве, захвативший власть, перешел к откровенному терроризму, а его спонсоры становятся пособниками террористической деятельности. Мониторинг цен на продукты на всех этапах усилит Кабинет министров. Механизм вводится в отношении товаров и услуг, который учитывает Росстат при расчете инфляции. Закон будет действовать с начала 2027 года. Правительство сможет утверждать перечень государственных органов, которые имеют доступ к информации о компаниях и предпринимателях, занимающихся торговлей продовольственными товарами и оказаниями связанных с ней услуг. Ведомства будут обрабатывать данные об объеме реализованных товаров, выручке, затратах, прибыли из налоговых деклараций, бухучета и аудиторских заключений. Владимир Путин заявил, в стране есть риски ускорения инфляции, однако экономическая ситуация России стабильна и устойчива. По словам главы государства, в отличие от других развитых экономик, Российская Федерация удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, Соединенных Штатов и Индии, и первое место в Европе, а по темпам экономического роста опережает Европейский Союз. Упрощенный порядок оформления гаражей и земли под ними продлится до 1 сентября 2031 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. За время работы в течение уже 5 лет оформлено порядка 746 тысяч гаражей собственности граждан, но заявлений идет достаточно много. По оценке еще порядка 500 тысяч гаражей на сегодняшний день могут попасть под данный механизм, и у жителей России есть достаточно большой спрос на данную услугу. Требования к гаражам, которые могут перейти в собственность, остаются точно такими же. Это капитальные постройки, возведенные до 29 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, расположенные на земельных участках в государственной или муниципальной собственности. Российские вузы завершают прием согласия на зачисление. Уже опубликованы первые приказы для абитуриентов приоритетного этапа. Это льготники, целевики и олимпиадники. Для них вступительный марафон завершился, они уже первокурсники. Теперь на места, которые остались свободными, будут зачислять остальных абитуриентов, тех, кто поступает по результатам ЕГЭ и дополнительных внутренних испытаний учреждения образования. Это так называемый основной этап. Зачисление данной категории абитуриентов вузы издадут 7 августа. Рособорнадзор и Минпросвещение отмечают, этот год стал рекордным по числу 100-бальников ЕГЭ, их более 10 тысяч. Кроме того, выросло количество призеров и победителей олимпиад, которые имеют право приоритетного зачисления. Официальный курс американского доллара – 81 рубль 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 58 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов. Выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
1: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Торакальный хирург Женя Беляева должна подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС и спасти заболевшего космонавта. Ей придется преодолеть неуверенность и страхи, а также провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым. Саундтрек из кинофильма «Вызов». Одной реки
2: из тьмы на свет, из света в день, и снова ночь сменяет день, часы спешат.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдайского округа могут подать свои инициативы для реализации в 2027 году. Прием предложений идет в рамках губернаторской программы «Инициативное бюджетирование». Глава округа Юрий Стаде напомнил, что подать идеи можно в течение августа и сентября. В программе несколько направлений. В рамках нашего выбора 2.0 принимают предложения по благоустройству территории возле социальных и образовательных объектов в сельских населенных пунктах. По направлению проект поддержки местных инициатив рассматривают идеи по ремонту и обустройству объектов культуры, спорта, мест отдыха, детских и спортивных площадок, пожарных водоемов, а также по вопросам водоснабжения, контейнерных площадок и другим темам местного значения. Отдельное направление – дорога к дому. Здесь ждут предложения по ремонту участков автомобильных дорог местного значения. Еще одно направление – поддержка территориального общественного самоуправления. Принимаются идеи по благоустройству территории ТОС. Подать заявку можно несколькими способами. Анкету можно заполнить лично на первом этаже администрации округа в Валдае, Комсомольский 19/21, либо в функциональных управлениях – Едровском, Ивантеевском, Рощинском, Семеновщинском и Яжелбицком. Также анкету можно отправить по электронной почте. Бланк доступен на сайте администрации округа. Учитель-логопед из Валдая Нина Мельникова удостоена почетной грамоты Министерства просвещения Российской Федерации. Награда вручается по приказу от 20 мая. Ее присудили за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования. Торжественное вручение состоится в рамках августовских профессиональных встреч. Педагогическое сообщество региона высоко оценивает вклад Нины Анатольевны в развитие системы обучения и поддержки детей. В Валдайском округе владельцам домашней птицы и кроликов напомнили о необходимости маркировки поголовья. До 1 сентября нужно промаркировать животных и поставить их на учет. Это касается личных подсобных хозяйств, где содержится более 10 голов птицы или кроликов. Учет ведется в компоненте «Хариот» системы ВЕТИС. Мера направлена на обеспечение прослеживаемости поголовья и оперативное реагирование при угрозе распространения болезней. За разъяснениями владельцы могут обратиться в Валдайскую районную ветеринарную станцию по телефону 220065. Специалисты проконсультируют по процедуре маркировки и помогут с оформлением данных. В Новгородской области резко вырос ущерб от дистанционного мошенничества. За июль жители региона перевели аферистам свыше 39 миллионов рублей. По данным органов внутренних дел, зафиксировано 24 случая обмана, причем больше всего пострадали жители Великого Новгорода и Новгородского округа. Эпизоды зарегистрированы в том числе в Валдайском округе. Наиболее крупная потеря – 13,5 миллионов рублей. Столько лишилась 36-летняя новгородка. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире «Валдай ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдайского округа могут подать свои инициативы для реализации в 2027 году. Прием предложений идет в рамках губернаторской программы «Инициативное бюджетирование». Глава округа Юрий Стаде напомнил, что подать идеи можно в течение августа и сентября. В программе несколько направлений. В рамках нашего выбора 2.0 принимают предложения по благоустройству территории возле социальных и образовательных объектов в сельских населенных пунктах. По направлению проект поддержки местных инициатив рассматривают идеи по ремонту и обустройству объектов культуры, спорта, мест отдыха, детских и спортивных площадок, пожарных водоемов, а также по вопросам водоснабжения, контейнерных площадок и другим темам местного значения. Отдельное направление – дорога к дому. Здесь ждут предложения по ремонту участков автомобильных дорог местного значения. Еще одно направление – поддержка территориального общественного самоуправления. Принимаются идеи по благоустройству территории ТОС. Подать заявку можно несколькими способами. Анкету можно заполнить лично на первом этаже администрации округа в Валдае, Комсомольский 19/21, либо в функциональных управлениях – Едровском, Ивантеевском, Рощинском, Семеновщинском и Яжелбицком. Также анкету можно отправить по электронной почте. Бланк доступен на сайте администрации округа. Учитель-логопед из Валдая Нина Мельникова удостоена почетной грамоты Министерства просвещения Российской Федерации. Награда вручается по приказу от 20 мая. Ее присудили за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования. Торжественное вручение состоится в рамках августовских профессиональных встреч. Педагогическое сообщество региона высоко оценивает вклад Нины Анатольевны в развитие системы обучения и поддержки детей. В Валдайском округе владельцам домашней птицы и кроликов напомнили о необходимости маркировки поголовья. До 1 сентября нужно промаркировать животных и поставить их на учет. Это касается личных подсобных хозяйств, где содержится более 10 голов птицы или кроликов. Учет ведется в компоненте Хариот системы ВЕТИС. Мера направлена на обеспечение прослеживаемости поголовья и оперативное реагирование при угрозе распространения болезни. За разъяснениями владельцы могут обратиться в Валдайскую районную ветеринарную станцию по телефону 220065. Специалисты проконсультируют по процедуре маркировки и помогут с оформлением данных. В Новгородской области резко вырос ущерб от дистанционного мошенничества. За июль жители региона перевели аферистам свыше 39 миллионов рублей. По данным органов внутренних дел, зафиксировано 24 случая обмана, причем больше всего пострадали жители Великого Новгорода и Новгородского округа. Эпизоды зарегистрированы в том числе в Валдайском округе. Наиболее крупная потеря – 13,5 миллионов рублей. Столько лишилась 36-летняя новгородка. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35.
4: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170720.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

Thank you.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Валда-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Мы не умеем любить, не знаем, как правильно жить. Мы умеем с горя пить, думая о том, что так проще забыть. Стереть из памяти словно карандаш, наши чувства стерка пусто. Будни, работа, все по-новой, день сурка, и голова уже не знает, кто ты, что ты, зачем, куда. Ищешь ответы в ночи, дед, давай просто помолчи. Все это мелочи, ссоры и так далее. Ищем искусственный кайф, чтоб посильнее вставило. Плюем на правила, все по-своему. Привыкли рушить то, что сами построили. Закрывая глаза, меня спасет она, тишина.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.